0: through the storm.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!